0: buonasera.
1: Come va?
2: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.